0: Сегодня днем по Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё – значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.bai.
4: Oh.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: категория 12+.
1: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят

0: Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Город затаил дыхание, потому что на МВ-радио наступает время тех, чья суперсила – разрывать динамики и покорять сердца. У них нет плащей, но есть хиты, которые бьют точно в цель. Я Вика Красовская, и это ваш портал в мультивселенную талантов. Мы начинаем обратный отсчет самых мощных, самых несокрушимых и по-настоящему стальных треков нашей страны. Приготовьте ваши приемники. Уровень адреналина взлетает до максимума. Это супер белорусы. Лига выдающихся артистов уже в сборе. Поехали!
0: Удар первый.
1: «Жизнь» — это большой фильм, где ошибки, они же блуперсы, только добавляют искренности. Наши ребята подготовили для вас идеальный саундтрек к самым динамичным моментам. Лера Бернатович, Артем Скороль. Блуперсы.

0: Удар второй.
1: Ой-ой-ой, зафиксирован мощный скачок энергии. Если вы почувствовали, как земля уходит из-под ног, не паникуйте. Это не землетрясение. Это в наши колонки врывается дуэт, чья суперсила управлять гравитацией танцпола. Они выпускают на волю звуковую волну, против которой нет иммунитета. Настраиваем свои внутренние частоты и ловим этот ритм каждой клеткой тела. Максимальная амплитуда и запредельный драйв. Juicy Beat, Lennox Nova. Vibration.

0: Супербелорусы. Удар третий.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: В мире, где каждый день это битва за крутое настроение. Когда тучи серости пытаются захватить эфир, на помощь приходят они.
1: Супербелорусы.
0: Говорят, когда мы влюбляемся, внутри происходит настоящий взрыв эмоций. Но наша следующая участница превратила это чувство в мощный танцевальный бит. Приготовьтесь, этот вокал прошибает насквозь, а ритм заставляет сердце биться в унисон. Не Вика, бабочки.

0: Русы.
1: Даже самым мощным героям нужна пауза, чтобы восстановить силы. Когда дым битвы рассеивается, а город умывается первыми каплями свежести, наступает время для особенной музыки. Он приготовил идеальный саундтрек для тех, кто любит этот чистый, ни с чем не сравнимый момент обновления. Здесь нет лишнего шума, только легкий ритм, который проникает прямо под кожу, и вера в то, что солнце обязательно вернется. Выдыхаем все лишнее и ловим этот вайб. Тоннел после дождя.

0: Прямо сейчас открывайте сайт mvolna.by, голосуйте и меняйте расстановку сил в хит-параде «Супер Белорусы». А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Иногда, чтобы услышать настоящий хит, нужно заглянуть за кулисы. Наш следующий герой долго создавал музыку для других, но теперь сам дарит нам свои песни. В хит-параде «Супер Белорусы» устроился исполнитель с потрясающим чувством стиля. Ловим легкое настроение и вспоминаем юность. Лирик. Кассеты.

0: «Супербелорусы». Концентрация хитов, которые вы точно слышали.
1: «Супербелорусы».
0: Она штурмует хит-парады со своим мощным синглом. Этот трек стал настоящим манифестом для тех, кто пережил крушение иллюзий, но нашел в себе силы возродиться из пепла. Певица доказывает статус супербелорусский не только на сцене. Ловите горячую новость. Алена официально стала ведущей популярного утреннего шоу. Теперь она заряжает позитивом всю страну в прямом эфире. Товстик. Разбитые мечты.

0: Одесса.
1: Это не просто хит-парад, это супер-белорусы. Летим дальше. Мы на МВ-радио не тратим время на теорию. Мы создаем музыкальную реальность. Пока другие спорят о форматах, мы просто включаем то, что у каждого белоруса сейчас на репите.

0: Приготовьтесь. Сейчас по проводам потечет ток сверхвысокого напряжения. Мы подошли к моменту, когда музыка обретает плотность и становится настоящим щитом против любых невзгод.
1: Квантовый скачок.
0: Если вы искали источник солнечной энергии, способный запитать целый мегаполис, то вы его нашли. У нее есть секретное оружие, которое заставит вас сиять ярче любой звезды. Это не просто танцевальный бит, это настоящий выброс эндорфинов и света, который пробивает любую тьму. Отбрасываем тени, выходим на свет и сияем вместе с ней. Погнали зажигать! Лили Сэм.

0: Супер белорусы.
1: У этой артистки нет нужды в лазерах или полетах. Ее голос и есть та самая стихия, которая сокрушает преграды. Она знает все о том, как найти неисчерпаемый источник внутри себя, когда кажется, что ресурсы на нуле. Это мощь в чистом виде. Настя Кравченко. Сила.

0: На МВ Радио мы не тратим время на лишние разговоры и споры о форматах. Мы просто делимся с вами музыкой, которая отзывается в сердце каждого белоруса. Впереди три потрясающих трека, которые звучат на одном дыхании. Никаких пауз и долгих речей. Только чистая энергия нашей родной музыки. Сделайте приемники погромче. Мы начинаем этот мощный музыкальный марафон.
1: Супербелорусы. Финальная битва.
0: Цой, Анна Трубецкая, Радио.

0: часы.
1: Миссия выполнена. Сегодня мы еще раз доказали, супергерои живут не на страницах комиксов, а в наших плейлистах. Их голоса — это их оружие, а ваша любовь — это бесконечный источник энергии. Мы узнали имена тех, кто сегодня возглавил Олимп. Но помните, в этой вселенной все может измениться за одну секунду. Берегите свои суперспособности, не выключайте внутренний драйв и оставайтесь на частоте, где музыка всегда на вашей стороне. С вами была Вика Красовская и самые мощные треки страны. Мы не прощаемся, мы уходим в тень, чтобы вернуться ровно через неделю с новыми силами и новыми героями. Это были супербелорусы на МВ Радио.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супербелорусы на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
0: МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в ней, Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в Министерстве образования и что поможет бороться с депрессией.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера США Дональда Трампа с юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Американскому лидеру исполняется 80 лет. Глава нашей республики направил поздравления в адрес юбиляра. Около половины выпускников 9 классов выбирают дальнейшее обучение в колледжах. Об этом рассказали в Министерстве образования. Прием на большинство специальностей ведется по среднему баллу аттестата. Дополнительные испытания проходят только будущие музыканты, художники и спортсмены. Подать документы на уровень профессионально-технического образования можно с 15 июня по 23 августа. Для ряда профессий потребуется пройти медицинскую комиссию. Приемная кампания в среднее специальное учреждение для девятиклассников пройдет с 18 июля по 3 августа.
0: К новостям в мире.
1: Нехватка рабочей силы в Германии может вырасти до 4 миллионов и 300 тысяч человек через 10 лет. Такой прогноз представил немецкий экономический институт. Еще два года назад специалисты ожидали меньший разрыв, однако демографическая ситуация в стране ухудшилась. По новым данным, к 2045 году население Германии сократится почти на 3%. Численность трудоспособных граждан упадет почти на 7%. Одной из причин эксперты называют изменение миграционной политики правительства, из-за которой снизился приток мигрантов. Новостям регионов. Председатель Минблсполкома Алексей Кушнаренко поздравил представителей легкой промышленности с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что эта отрасль является одной из важнейших для развития региона, а ее продукция создает уют и комфорт для каждого человека. Благодаря модернизации производства и высокой квалификации работников постоянно повышается качество изделий и расширяется ассортимент. В год белорусской женщины губернатор выразил особую признательность представительницам отрасли. И в завершение выпуска: охлаждение головы может уменьшать признаки депрессии. К такому выводу пришли американские ученые. В эксперименте приняли участие более 20 студентов. Добровольцы с охлаждающими шапочками после процедуры чувствовали себя спокойнее, а их мозговая активность подтверждала этот эффект. Снижение депрессивных симптомов было более выраженным у тех, кто проходил охлаждение. Авторы подчеркивают, что метод может стать дополнительным немедикаментозным средством. Для окончательных выводов понадобятся более масштабные клинические испытания.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 84 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: first, even if I miss you the most.
1: Только хиты. Ловим ритм.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и как меняется представление о древних людях.
0: Новости.
1: Более 80 субъектов хозяйствования попали в список недобросовестных поставщиков с начала года. Решение принято в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Всего в этом перечне сейчас находится более 260 компаний. Причиной для включения части субъектов стало расторжение договора. Остальные организации попали туда за уклонение от его заключения. Нахождение в списке означает, что компания не сможет участвовать в государственных закупках в течение 2 лет. Милиция Беларуси получила более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали десятки платежных реквизитов и счетов преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 40 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Военный самолет потерпел крушение в США. Об этом пишет ТАСС. Инцидент произошел на северо-западе страны. По данным источника, пилот катапультировался, его доставили в больницу. Причины аварии пока не называют. В результате крушения начался лесной пожар. Спасатели эвакуировали отдыхающих возле озера Римрок. На месте уже работают пожарные. Гран-при национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни завоевал представитель Минской области Данила Ус. Финальный тур состязания прошел на сцене Дворца культуры в Молодечно. Артист рассказал, что шел к этому успеху более 2 лет. Он также поблагодарил родителей и колледж искусств за поддержку. Кроме того, первого места также удостоен представитель центрального региона. И в завершение выпуска. Древние люди вида Homo erectus могли использовать огонь почти 1 800 000 лет назад. К такому выводу пришла международная группа ученых. Следы обугленных костей нашли в южноафриканской пещере Вондерверк. До этого самыми ранними свидетельствами считались находки возрастом около 800 000 лет в Израиле. Исследователи предполагают, что древние люди приносили горящие материалы с лесных пожаров и таким образом поддерживали огонь в укрытии. Это открытие может изменить представление о технологических способностях ранних предков человека.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Всем привет! Меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
0: В сети вирусится видео, как в Турции два попугая устроили настоящий концерт, неожиданно исполнив песню Риана. Хозяин пернатых признался, что в один момент кажется, будто песню поет сама певица. Настолько точно птицы повторяют оригинал. Видео быстро разлетелось по сети и уже собирает миллионы просмотров.
1: Смотрим.
0: Также в интернете набирает популярность теория, что Илон Маск – робот. В качестве аргументов американцы приводят доказательства того, что Илон, во-первых, двигается точно так же, как персонаж из игры The Sims, а во-вторых, что для человека Илон слишком умен и богат.
1: Слушаем.
0: И трек «Саян Мальборо» занимает первое место в чартах. Немного мафии и щепотка криминала. Очень дерзкая и атмосферная композиция, в которой сочетаются романтика и хулиганский шарм. Если вы еще не слышали, зайдите в любой Reels или TikTok, и через 30 секунд она у вас заиграет. Давайте послушаем.
2: Немного мафии и щепотка криминала.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ Радио. Лучами жаркого солнца согрето лето на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надейный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

МВ Радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать водителям и как оценивают состояние Илона Маска.
0: Новости.
1: Конфликт на Ближнем Востоке может быть завершен уже в этом году. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Президент отметил, что все зависит от желания буквально нескольких человек. По его словам, президент США нацелен на стабилизацию ситуации. Глава государства сделал прогноз, что конфликт России и Украины при особых условиях можно также закончить в этом году. 60 тысяч 11-классников окончили школу в Беларуси в этом году. Такими данными поделились в Министерстве образования. При этом на бюджетные места в вузах готовы принять 33 тысячи человек. По информации ведомства, выпускники показали высокий уровень на централизованном тестировании и экзамене. Средний балл по всем предметам поднялся примерно на 2-3 пункта. Так, конкурсы и проходные баллы в университеты будут расти. В ведомстве заранее предусмотрели такую ситуацию и увеличили количество бюджетных мест.
0: К новостям в мире.
1: Мощный ливень и сильный ветер в Пакистане привели к масштабным разрушениям. Об этом пишет издание «Даун». В результате удара стихии погибли 4 человека, еще около 20 получили ранения. Ветер повредил множество домов и магазинов, а также обрушил несколько стен и крыш. Под завалами оказались женщины и дети. Спасатели оперативно извлекли людей и доставили их в больницы. Власти призвали жителей избегать поездок в непогоду и держаться подальше от ветхих строений. Сейчас специалисты оценивают масштаб ущерба, а все службы находятся в полной готовности. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на первом километре дороги Р-40 Боровляны-Логойск. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $1 триллион. Это произошло после выхода на биржу компании SpaceX. В ходе первичного размещения акций ее оценили почти в $2 триллиона. Основная часть богатства Маска теперь приходится именно на долю этой корпорации. Кроме того, около 4500 сотрудников стали миллионерами. Примерно 400 человек владеют акциями на сумму свыше $100 миллионов. Аналитики отмечают, инвесторы готовы переплачивать за бизнес Илона Маска, веря в его способность создавать новые рынки.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 84 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Степа Волков, и сегодня я хочу узнать, что такое ДНК.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: В каждой клеточке твоего тела есть секрет – ДНК. Она похожа на длинную закрученную лестницу из волшебных бусинок. Они могут быть 4 цветов. Из них написана книга инструкций о том, какой у тебя будет цвет глаз, волосы или нос. Эта инструкция умеет копировать себя. Клетки делятся, и каждой достается точная копия. У всех живых существ есть ДНК, но узоры из бусинок разные. У цветочка один, у дельфина другой, у человека свой. Даже среди людей нет двух одинаковых ДНК, кроме близнецов. Это твой личный пазл от мамы и папы. Когда ты смотришь в зеркало, ты видишь целую историю жизни, записанную в каждой клетке.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. ДНК – это волшебная спиралька, которая хранит все секреты о том, кто мы. Это удивительная история длиной в миллионы лет. Она написана всего из 4 маленьких бусинок. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг.

0: реклама на Минской волне.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как развивается легкая промышленность и что произошло в столице Германии.
0: Новости.
1: Некоторые организации Беларуси продолжают выплачивать зарплаты в конвертах. Об этом заявили в Комитете государственного контроля. Ведомство поделилось статистикой за минувший год. Оказалось, что такую схему использовали сотни компаний. Общая сумма подобных расчетов с людьми превышает отметку в 200 миллионов рублей. Правоохранители отмечают, что зарплаты в конвертах обычно применяют для увеличения выплат дивидендов руководителям и собственникам организации. Потому комитет предлагает изменить законодательство для борьбы с подобными случаями. Россия остается основным рынком для белорусской легкой промышленности. Об этом рассказала глава концерна «Беллэкпром» Надежда Лазаревич. Это возможно благодаря общим техническим требованиям и развитой логистике. Одновременно стратегической задачей является диверсификация, и наиболее перспективными считаются страны Центральной Азии. Особый интерес представляет Узбекистан. С ним расширяется сотрудничество и создается совместное производство. Также предприятия уже наращивают поставки в Китай, Турцию, Армению и Таджикистан.
0: К новостям в мире.
1: Вспышка лихорадки Эбола в Конго является генеральной репетицией перед новыми угрозами для мировой системы здравоохранения. Об этом пишет газета Financial Times. Эксперты предупреждают, что международное финансирование сокращается, а доверие к науке падает, из-за чего институты теряют стабильность. По мнению специалистов, заболевание проверяет система, которая в будущем столкнется с гораздо более масштабными событиями. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию чрезвычайной и оценивает региональный риск распространения вируса как очень высокий. К новостям регионов. 7 пожаров произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует МЧС. Инциденты зафиксировали в Вилейском, Минском, Смолевичском и Столбцовском районах. Погибших нет, пострадали 2 человека. В ведомстве призывают граждан соблюдать технику пожарной безопасности. И в завершение выпуска грабители выдали себя за полицейских в столице Германии, Берлине. Об этом пишет издание Bild. Несколько вооруженных мужчин представились сотрудниками полиции и ворвались в квартиру. Преступники распылили слезоточивый газ, применили силу против хозяев жилья, после чего скрылись с крупной суммой денег. Они похитили около 100 тысяч евро. Одному из злоумышленников удалось задержать сыновьям пострадавших. Его сообщники пока находятся в розыске. Прокуратура уже начала расследование этого дела.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей. В программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Ариана Гранде вернулась на большую сцену после 7-летней паузы с мировым турне The Eternal Sunshine Tour, а также объявила о выходе своего нового альбома под названием Pedal. Это будет ее 8-я студийная работа, которая выйдет 31 июля. Альбом ознаменует возвращение певицы к музыкальной деятельности после долгого перерыва. В последние годы Ариана Гранде сосредоточилась на актерской карьере, снявшись в проектах «Злая», «Знакомство с факерами», «Новая глава» и в 13-м сезоне «Американской истории ужасов». Дженнифер Лопес удалила татуировку, посвященную бывшему супругу Бену Аффлеку. Артистка опубликовала фото в личном блоге, на котором видно, что на ее теле больше нет татуировки с инициалами Б.А., сделанной в 23-м году. Бен Аффлек также ранее делал аналогичную татуировку в честь отношений с Лопес, однако информации о ее изменении или удалении он не публиковал. Дина Аверина и Дмитрий Соловьев ждут ребенка. Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, участница шоу «Сокровища императора» и ее супруг, олимпийский чемпион в танцах на льду, публично объявили о скором пополнении в семье. Для 27-летней Дины этот ребенок станет первым. У Дмитрия есть сын от предыдущих отношений. Пара познакомилась в 2024 году на съемках проекта «Ледниковый период», а в июле прошлого года они поженились. В одном из последних интервью гимнастка поделилась, что находится на 8-м месяце беременности и планирует рожать в Нижнем Новгороде. Пол будущего ребенка супруги уже знают, но раскрывать его пока не собираются.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись».
3: С отпуска приветы.
1: Жаркий сезон на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.
2: Если нам бы суждено, мы опускались на дно, громко кричали, что

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какая акция прошла в Жодино и на что способны грабители.
0: Новости.
1: Объединение сельхозорганизаций в Беларуси следует вести разумно. Об этом заявил президент нашей страны во время принятия ряда кадровых решений. Глава государства подчеркнул, что успешные компании могут не справиться с накопленными обязательствами присоединяемых организаций. Также Александр Лукашенко уверен, властям районов не следует объединять хозяйства с большими территориями. Политик считает, что на свободных землях можно создавать полезные объекты, например, молочные фермы. 8 договоров купли-продажи недвижимости заключили в Беларуси по удаленному формату. О таких результатах за год рассказал глава Государственного комитета по имуществу. По его словам, в рамках этих сделок лица находились не в одной, а в разных регистрирующих организациях. Стороны держат между собой связь благодаря видеоконференциям. Такой подход позволяет гражданам выполнять операции в удобных для себя местах. Власти Беларуси намерены продвигать этот подход заключения договоров.
0: К новостям в мире.
1: Вступление Украины в Евросоюз будет долгим и займет годы. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, открытие первого кластера – это лишь первый шаг в сложном процессе. Он подтвердил, что Будапешт снял свои возражения против начала переговоров. Это стало возможным после того, как Киев согласился восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатье. Теперь выполнение этих обязательств будет контролировать Европейская комиссия. Новостям регионов. Акция ЖКХ и Беларусь вместе прошла в Жодино в рамках проекта «На родной земле живи как хозяин». Жители города, активисты и представители министерств вместе благоустроили дворовую территорию. Для детей установили новую многофункциональную площадку с качелями, горкой и песочницей. Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило отметил, этой осенью здесь высадят деревья и кустарники, а весной предприятия ЖКХ уже украсили дворы цветами. Всего по проекту планируется привести в порядок около 200 объектов по всей стране. И в завершение выпуска. Горничная выдавала себя за бывшую жену британского лорда. Случай произошел в Москве. Через обман женщина обокрала нанимателей, пока те были в отпуске, и вынесла из квартиры элитные часы и крупную сумму наличных. Ущерб от кражи одних только аксессуаров оценили в сумму более 4,5 миллионов российских рублей. В ломбарде злоумышленница заявила, что драгоценности достались ей в наследство от мужа-аристократа. Суд назначил женщине 5 лет лишения свободы, однако позже освободил ее из-за истечения срока давности.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 84 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» — музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем хит, под который можно побеждать.

0: мощным женским вокалом скрывается Валерия Василевская. Блогер, фитнес-тренер, а теперь одна из самых обсуждаемых певиц. Артистка, которую уже называют русской Кардашьян за умение превращать личную драму в золото чартов. История создания «Феникса» – чистый блокбастер. Все началось с громкого скандала, а закончилось фееричным успехом. И это доказывает, даже из пепла можно вырасти в нечто большее.
1: Что по рекордам?
0: Трек «Феникс» буквально оккупировал все площадки и порвал чарты. На пике популярности песня заняла второе место в чарте Яндекс.Музыки. За плечами у Бервульф уже более 13 миллионов подписчиков в ТикТок. Каждое ее движение тут же разлетается на мемы и тренды. А клип, ну это отдельный вид искусства. Этот трек – идеальный пример быстрого доступа к ресурсному состоянию. Настоящий антидепрессант. Когда чувствуешь, что силы на исходе, включаешь Бервульф. Она уверенно заявляет: «Я обернусь Фениксом, и ты уже готов снова покорять этот мир». Ну что, готовы? Я предлагаю сделать это на белорусском.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Летняя, сочная, малиновая, мисс.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое мероприятие пройдет в Пуховичском районе и что приводит к ожирению.
0: Новости.
1: Промышленные предприятия Беларуси должны создавать полезные для экономики инновации. Об этом заявил президент нашей страны. Он подчеркнул, что компаниям следует прогнозировать возможные потребности своих покупателей. Александр Лукашенко уверен, оперативная поставка современных аппаратов выгодна как самим производителям, так и другим организациям. Потому политик призвал компании постоянно совершенствовать планы создания новых изделий. Отечественная легкая промышленность в первом квартале показала рекордный рост экспорта сразу в полтора раза. Продукция предприятия «Беллекпрома» сегодня поставляется более чем в 60 стран мира. Основа зарубежных продаж составляют трикотаж, льняные ткани и кожгалантерея. Для укрепления позиции на внешних рынках в этом году на модернизацию производства направят около 130 миллионов рублей. Эти инвестиции позволяют создавать инновационные материалы и замещать импорт.
0: Новостям в мире.
1: Число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 140 человек. Об этом сообщает ТАСС. Количество подтвержденных случаев заражения выросло до 710. На данный момент в больницах и изоляторах остаются порядка 300 пациентов. Напомню, вспышка началась в середине мая на востоке страны. Заболевания уже зафиксированы и в соседней Уганде. Отследить контакты медикам удается лишь в 60,5% случаев. К новостям регионов. 8-й республиканский турнир по торфяному футболу пройдет в Пуховичском районе в следующую субботу. События организуют в поселке Правдинский. За победу сразятся около 30 команд из Беларуси и России. Также в числе участников заявлена команда Минской области. Соревнования стартуют в 10:30. Вход для зрителей будет свободным. Организаторы обещают зрелищную и захватывающую игру. И в завершение выпуска: мозг подготавливает организм к предстоящему приему пищи еще до первого укуса. К такому выводу пришла международная группа ученых. По мнению специалистов, нарушения в этом процессе связаны с развитием ожирения. Специалисты изучали особые нейроны мозга, которые управляют чувством насыщения. В экспериментах на мышах, лишенных этого механизма, животные переставали реагировать на вид и запах пищи. С возрастом у них развивались ожирение и диабет. Авторы работы считают, что это открытие дает новые возможности для разработки лекарств против такого недуга.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске, Марьиной и Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое решение приняли власти Беларуси и насколько успешным может быть фильм.
0: Новости.
1: Белорусским производителям техники нужно самостоятельно производить все необходимые элементы. Об этом заявил президент нашей страны в рамках принятия ряда кадровых решений. Глава государства отметил, что выполнение такой задачи должно стать одним из приоритетов для отечественных предприятий. Также Александр Лукашенко призвал компании постоянно улучшать качество выпускаемой техники. Политик уверен, что именно такой подход позволит увеличивать продажи белорусских машин и оборудования за рубежом. Правительство Беларуси расширяет Национальное агентство по туризму. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Согласно документу, под контроль ведомства перейдет одна из структур Министерства образования. Речь идет о Центре международных связей. Теперь организация должна будет привлекать путешественников как на внутреннем, так и на внешних рынках.
0: К новостям в мире.
1: Стрельба произошла в США, об этом сообщает ТАСС. Инцидент зафиксировали в штате Южная Каролина. Огонь открыли в торговом центре. В результате случившегося пострадали несколько человек. Двоих раненых доставили в больницу. Полиция задержала нескольких подозреваемых. По предварительным данным, все началось с ссоры, которая затем переросла в перестрелку. На месте продолжают работать правоохранители. Новостям регионов. Почти 80% работников легкой промышленности Минской области – женщины. Такой обзор представил Национальный статкомитет ко дню работников легкой промышленности. Большинство организаций в регионе являются малыми, однако они выпускают треть всей продукции. При этом больше половины работников трудятся на крупных предприятиях. Они же обеспечивают более половины всего объема производства. За год заработная плата в отрасли выросла почти на 12%. Чаще всего в регионе производят одежду, ткани и текстиль, а также изделия из кожи и меха. И в завершение выпуска. Фильм «Майкл» стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории. Речь идет об истории о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Картина собрала в мировом прокате почти 912 миллионов долларов. Она обошла прежнего рекордсмена «Богемскую рапсодию», которая удерживала лидерство почти 8 лет. Главную роль в ленте исполнил племянник певца Джафар Джексон. Ожидается, что после выхода фильма в Японии его общие сборы могут преодолеть планку в 1 миллиард долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Для тех, кто в танке или вообще не следит за новостями. В Беларуси подошла к концу ежегодная выставка техники «Белагро» за номером 2026. Мы тоже пробежались по материалам, ознакомились и подобрали самые интересные новинки, на которые стоит обратить внимание.
0: Внимание! Впереди личное мнение.
2: Лично мой фаворит – это пикми-грузовичок. Точнее, новая мороженица. Выглядит чертовски мило и практично. Шасси от Маза, благодаря которой вы из категории «Б» сможете ее пилотировать. А также кузов от Купавы, стилизованный просто мое почтение. Понятное дело, что цветовая гамма лишь для выставки, но детишки-то такое любят, верно? Вот, допустим, я бы взял ее на пенсии подрабатывать. В общем, от меня лайк.
0: Автонавигатор.
2: Также были представлены красавцы-комбайны от Гомсельмаша. Один выглядит как модный сборщик полей, то есть полный хай-тек визуально, а не обыденный хай-так. База у него, как у FS-80, что уже, в принципе, проверено временем. Такое нам нужно, но уже для государственных целей. По начинке тоже все отлично. Ну и последний интересный для меня экземпляр – это К-746М. Это трактор такой. Коробка передач аж на 16 штук. Расход топлива – минимум поток мощности не теряется. Что очень эффективно, простите меня. И еще – полный привод. То есть этот монстр в любую погоду выполнит свои обязанности. Это продукт кировских технарей. Такое нам надо, хотя и дороговато пока что. Жаль, что он не на электродвигателе. Так бы еще и утильсбор какой сработал.
0: Автонавигатор.
2: В общем, это лишь только малая часть того, что можно было увидеть. Вообще, Белагро – это огромнейшая площадка, где совмещается творчество и налаживаются торговые связи. Так что не зевайте, и, может быть, встретимся с вами там где-нибудь через год.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Встретимся на пыльной дороге, амиго.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. От заката до рассвета объявляем лето.

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Музыкальная волна вашего настроения.
1: Let's get down, let's get down.

0: Завтра в Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
3: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ Радио.

0: Завтра в Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

Завтра в Минской области будет облачно с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. Минск.